здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клёна, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
7: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Суперхиты, хиты, суперновинки на ПАГе.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 7 августа в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 18. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в Соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы Соцвете. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.

0: детей в Сушисел.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Слушай.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Меня зовут Полина, я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс», ООО «Специализированный застройщик», ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова «Три клёна». Да-да, всего 3,5%.
7: «Три клёна» – дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
9: Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск. Калинина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600-59-63.
10: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новинка для детей в Суши Сэл.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита Парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
1: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
4: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
5: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
4: Ха, ну ты сравнил.
5: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
4: И ты выбирай зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
8: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
9: 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 7 августа в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 18. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-5009. Группа строительной компании АРС. ООО специализированный застройщик ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама.
6: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хорошие. С 6 по 12 августа. Филе минтая дальневосточного свежемороженое 1 килограмм в картонной упаковке 449 рублей 99 копеек.
8: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: radio.ru.
1: Громко чайки и не случайно обречало бьются в окна, как на чайке, и нас с тобой они качали.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
1: Посмотри на меня.
2: Мне говорят, ты сошла с ума.
0: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
3: Меня зовут Полина, я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
0: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
6: Да что тут думать? Котел.
5: Не входит.
6: Когда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
5: А он точно самый-присамый необходимый?
7: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов. Уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 7 августа в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 18. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Слива «Испанка», Средняя Азия, 1 килограмм, 79 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: часах 00.
1: Это вот это.
0: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
1: Новое радио.
2: Uradio.ru.
1: Новое. Это мы.
3: Всем привет, это Зивер.
4: Всем салют, это PLC.
5: Это Диджи Смэш.
6: Это Настя Кудри.
7: Это Саня СТ.
8: Это Эльвира Т.
9: Всем привет, с вами Айова.
10: С вами Леша Свит.
11: С вами Лена Темникова.
12: Всем привет, с вами Хамалиновый.
13: С вами Клава Кока.
14: С вами Гаязов Бразер.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
2: Uradio.ru.
1: 11 утра в Красноярске.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
5: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова «Три клёна». Да-да, всего 3,5%.
4: «Три клёна» – дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
5: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Новинка для детей в Суши Сэл.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск, Калина, 39В, кабинет 5, Украина, 107-246-600-59-63.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Это новое радио.
5: Новое.

0: Радіодачка.ру.
1: Мері Гу. Настоящее.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
7: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
7: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
7: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
7: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
7: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио. Новое радио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
1: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-210. Проектная декларация на наш.ру.рф.
3: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 12.
1: Новое радио. Только одна мысль «Стране пораньше» сегодня может согреть и поднять настроение. Отсчет до выходных пошел на часы. Дальнему Востоку уже, наверное, прекрасного начала выходных. Сколько там на часах? 8 плюс 7? 3 часа дня? Да, ну практически. Всем огромный привет. Вадим Данин здесь на 7 часов.
2: Выстрелить можно только...

Это «Елка» открыла новым музыкальным новым, как прекрасно, что все-таки за окном не понедельник, а пятница. Да, напоминаю, для тех, кто только что проснулся, хотя уже неделя прошла, что утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске вернутся в эфир 31 августа. Пока все это время я в заместителях. Но все-таки, если соскучитесь, я напоминаю о том, что у нового радио есть официальное приложение, которое называется «Радио Хаб», категория 12+. Скачивай в своем магазине приложений. «Радио Хаб». Вещание можно послушать, можно посмотреть трансляцию из эфира, стабильный поток, фоновая работа и все вот это вот. Но, помимо всего прочего, там есть огромная библиотека контента, где среди прочего имеются записи эфиров утреннего шоу «1 плюс 1». Чтобы тебе не так грустно было с ранья пораньше. Наслаждайся и не благодари.

0: Да, на новом радио убивают сразу двух зайцев, причем успешно. Для олдов в эфире Ля Буш, для молодого поколения Дэвид Гетта, Be My Lover, суперхит в эфире нового. Еженедельно по пятницам новое радио оправдывает свое имя, новое из сегодняшнего дня. Напоминаю, у нас в эфире зазвучали сразу 8 суперновинок. Мед, медиатина, красота просто. Лирика аутентичная, Айова, мы, Акмаль любовная, Холли Флейм, Айова, Доус, Ловлю, Маригу, настоящий. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Ваня Дмитриенко, недоступна. И суперновинка, которая прозвучит уже буквально через пару-тройку минут в эфире. Вот просто мурахи по коже, честно скажу. Послушал, в восторге. Сивиль, Артик Асти, бриллиант. Дождись.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама.
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Так. Значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
7: И обязательно у Зоты на Предмостной.
6: У Зоты?
7: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
6: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
10: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
9: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
10: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
11: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
12: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Диалог со своим суперхитом в эфире нового. Первая утренняя новость, которая на самом деле про вечер. В Японии ученые вторглись в отделение сердечно-сосудистой хирургии больницы, чтобы провести масштабный опрос, когда и как часто пациенты чистят зубы. 1583 подопытных человека и результат, которые уже японские ученые вывели. Привычка ложиться спать, не почистив зубы, опасна для сердца. Поп-поп-поп. Моя Мишель. 30.02. Не только очень скоро в продолжении эфира.
1: От создателя нового.

0: Чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформить привилегии для себя каждый месяц. Улица Вавилова.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Же не Трофимов, комната культуры, добегу, суперхит на новом. Ну, о любви поговорим немного позже, пока же последний, а может быть крайний рабочий день на этой неделе. Ну, крайний бывает только север, да, и что там еще, я уже не помню, напишите, пожалуйста. Поэтому поговорим немного о работе. Искусственный интеллект к концу года лишит работы каждого четвертого россиянина, прогнозируют эксперты. Компании планируют сократить до 25% штата, то есть каждого четвертого. Уже 17% работодателей делегируют рутину нейросетям, а еще каждый третий намерен внедрить их в ближайшее время. В безопасности останутся только врачи, парикмахеры, тренеры и все, кто работает руками. Ну и у россиян спросили про топ самых востребованных нынче профессий и топ-5. Давай начнем с 5-го места. 7% говорят, востребованы инженеры. На 4-м месте 8% учителя. И также 8% на 3-м месте IT-специалисты. Весьма странно, конечно же. На 2-м месте 13% опрошенных сказали, что это медицинские работники, врачи. И больше всего россияне в топ-5 профессий выбирают рабочие профессии. Токари, сварщики и слесари.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 7 августа в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 18. Ветер юго-западный, умеренный.
2: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Го-ла-на. Запомнили? Го-ла-на. Всего 3 слога. Го-ла-на. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Го-ла-на» на русском языке. УО «Го-ла-на», Красноярск. Калина 39В, кабинет 5. Украин 107-246-600, ровно 59-63.
4: Просторные квартиры для счастливых.

0: Красноярский час дня.
1: Новое радио. Прямая осанка улучшает настроение и делает тебя увереннее в себе. Сидишь в машине, выпрями спину. Ну, выпрями хотя бы на минуту. К такому выводу пришли канадские ученые. Это все новости всегда на минуте. Далее по плану пятничный, все еще летние. Суперхиты, суперновинки на 20 минут без рекламы. Наслаждайся, я Вадим Данилин тоже тут. Скоро начнем болтать ерундой.

Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. В эфире Нового. В интернете в последнее время вирусится пост, в котором рассказывается, как одной девушке, даже фотография, по-моему, имеется, одной девушке предложили 15 тысяч рублей за видео, как она чистит зубы. Да. Плюсом 10 тысяч этой девушке дали за саму зубную щетку. И люди начали делиться своими вариантами, откуда они получали, ну, так, можно сказать, халявные, наверное, деньги, да? Я решил сегодня перенести эту тему на слушателей нового и задать вам вопрос. За что ты получал деньги, кроме работы? Кроме работы. Может быть, за красоту свою, может быть, за харизму или за свой ум, а может быть, помог кому-то или что. Короче, заходите в наш социальный сеть, в наш мессенджер. Вопрос я там уже задал. Сейчас еще в одном месте задам вопрос в другой социальной сети. Расскажите, пожалуйста, откуда к вам приходили деньги, ну, кроме работы там и так далее. Ну, вот стало интересно. Я тоже расскажу чуть позже, как я заработал. Не скажу сколько, но заработал много. А пока продолжаем веселиться. Лето, пятница. Вспомним маэстро Адриана Челентано. Амор Но. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Поехали.

наши социальные сети, наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций в мире. За что тебе платили, кроме работы? Алименты 35-40 платит бывший муж. Столько от него не получала, когда в браке были. А сейчас бабки приходят, а его рожу не вижу. Получил 6 миллионов за то, что помог получить еще больше. Выиграла 7777 рублей, угадала город по символу. В ковид, когда все сидели на удаленке, я начальнице сделала ролик с поздравлением с днем рождения от коллег. Потом другой коллеге, потом еще одной и еще. И в итоге мне коллеги стали платить за это. А вообще бухгалтер, а не монтажер, чтобы вы понимали. Свои варианты пишите. Откуда к вам приходили деньги? Ну, кроме зарплаты.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Категория «Не задушишь, не убьешь звери», «Любовь одна виновата». Тема сегодняшнего пятничного прекрасного утра. Откуда у тебя появлялись деньги, кроме работы? Рассказал историю, как девушке заплатили 15 тысяч за видео, как она чистит зубы. Спасибо огромное за комментарии. Продолжайте, скидывайте их. Расскажу свою историю. Можете, кстати, звонить. Если сидите за рулем сейчас, можете звонить, чтобы не писать сообщения. Вдруг у вас какая-то есть интересная история, откуда у вас деньги такие вот халявные, можно сказать, деньги появились. 8-495-232-16-32. Одно из последних, откуда у меня появились деньги, это... А я, по-моему, уже все слушатели знают эту историю. Ну, вряд ли знают утренние, потому что они другой слушают. 8-495-232-16... А ну давай сначала я звонок приму, а потом историю расскажу. Откуда у меня деньги появились в последний раз. Женщина во всем виновата была, да. Слушательница. Алло, доброе утро.
1: О, здрасте.
0: Как тебя зовут? Какой голос у тебя бодрый, а?
1: Меня зовут Катя, город Кириш, Ленобласть.
0: Ленобласть. Привет, Катя, давай рассказывай, откуда у тебя деньги появились? Если ты, если не работаешь, например.
1: Из ниоткуда деньги у меня не берутся, я не такой везучий человек, приходится работать всегда и везде.
0: Никто ни за что никогда деньги не давал, может, находила деньги.
1: Ну, было в детстве, когда к папе придешь, там картошку начистишь, тогда получишь денежку. Ну, это тоже работа, наверное.
0: Я понял. А фиг его знает. Кстати, это отдельная история, платить детям за работу или нет, чтобы их стимулировать хоть как-то за учебу и так далее. Но не об этом сейчас. Хорошего дня тебе, спасибо огромное за звонок. В общем, давайте я рассказываю историю. Юрий скинул меня злодей. Юрий, ну позвони сейчас, я приму телефонный звонок твой. Юрий, позвони мне. Пока Юрий звонит, наш постоянный слушатель, маньяк какой-то, рассказываю свою историю. В общем, слушательница захотела пойти со мной на свидание. Да, это реальный случай, и все слушатели, все подписчики нашего мессенджера знают эту историю. Слушательница захотела пойти со мной на свидание. И даже готова была заплатить. Ну, я мужчина, не владеющий техникой отказа, я и пошел. Она мне и заплатила за это свидание. Там 3 часа мы с ней присели. Кстати, прекрасная слушательница, говорливая. Осталась вроде довольна. Вот, до сих пор общаемся и всякое такое. Ваши комментарии еще по теме. Прыгнул ласточкой через горящий мангал за 5000. Вот почему мужчины живут маленький срок, да? Вот именно поэтому. Есть еще звонки, да? Давайте, 8-495-232-16-32. С удовольствием приму телефонный звонок. Интересно все-таки. Доброе утро тебе или добрый день? Привет.
2: Алло.
0: Да, сделай приемник, пожалуйста, потише.
2: Привет. Я выключил.
0: Все, отлично. Как тебя зовут?
2: Толя, Анатолий.
0: Толик, давай по-быстрому расскажи, откуда у тебя деньги появлялись, если не работал?
2: Ну, не работал водителем такси, когда везешь пьяных пассажиров куда-нибудь, например, отдохнуть.
0: Так.
2: И ты просто звонишь туда, куда надо, и тебе дают нормально денег.
0: А, за то, что ты таким посредником выходишь, да?
2: Да.
0: Нифига себе. Ну, тоже бизнес. То есть пассажиры такси хотят отдохнуть, спрашивают, где можно, водитель подсказывает, где можно, и за это ему дают бабки. Спасибо огромное. Давайте очень скоро продолжим. Интересная тема. Юрий, где ты? Давай звони уже, в конце концов.
3: Новое радио и Вельвет.
0: Давай звони уже, в конце концов.
3: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: реклама.
1: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
0: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Ярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: искать. Это Мэри Гу не хочет быть невестой, хочет быть богатой и известной. В итоге удачно вышла замуж и вроде бы как и счастлива. Счастлива или нет, мы никогда не узнаем, конечно же, об этом. Да и не нужно лезть в эту личную жизнь, со своей бы разобраться. Мы сегодня тему обсуждаем. Местами обсуждаем, местами я звонки принимаю, местами сообщения читаю. Тема «Откуда ты получал деньги, если это не работа?» Вспоминается история девочки, которой предложили 15 тысяч рублей за видео, как она чистит зубы. Слушатели, конечно же, оригинальные, тоже начали предлагать видео, за деньги видео, как они чистят зубы. Давайте я тоже предложу деньги. Кому там за 15 тысяч скинуть, как я зубы чищу? Давайте, я прямо сейчас пойду почищу зубы сразу во второй раз. Ладно, пока... Вы дозваниваете, звоните прямо сейчас, 8495-232-1632, возможно, у вас был какой-то интересный случай. Случаев, на самом деле, много, вы написали, спасибо огромное. Ну, возможно, ты сейчас за рулем просто находишься, поэтому не можешь мне написать. Можешь зато позвонить, с удовольствием. Давайте, приму телефонный звонок, 8495-232-1632. Алло. Алло. Да, сделайте приемник потише, пожалуйста.
1: Сделал.
0: Здравствуйте, будем знакомы.
1: Будем, давно знакомы, Юрий.
0: А, тот самый Юрий, наш маньяк нашего чата. Хорошо, Юрий, наконец-то вы дозвонились, дорвались. Я вспомнил, да. Благодаря Юрию я вспомнил еще один случай, как я получил деньги. Ладно, хорошо, давай рассказывай, Юрий, откуда у тебя деньги?
1: Ну, самое большое, это я вот в детском возрасте в песочнице нашел 25 рублей, когда это еще были деньги. Ну и все. Остальное, кроме нового билетика за лотерею, больше ничего не было.
0: А что новый билетик? А что там, много выиграл, что ли?
1: Новый билетик выиграл.
0: А, новый билетик выиграл. Я понял. Я теперь рассказываю историю. Юрий, тот человек, который заплатил мне тоже. Нет, не за свидание. Я рассказываю, значит, купил очки. Такие, знаете, потом Райт Раун их тоже купил. Такие огромные на все лицо. Вот, и оставил их в студии здесь. Приходят Гаязовы, и один из братьев надевает эти очки, сидит в этих очках весь свой эфир. Я, недолго думая, еврей по гороскопу, продаю эти очки в нашем чате. Говорю, продам очки, которые носил Гаязов. Юрий говорит, я готов. Ну, кстати, хорошую сумму выложил, Юрий. Спасибо тебе огромное, она мне очень помогла за эти очки. Как, кстати, живы очки, нет?
1: Да, лежат.
0: Лежат, ты их не носишь? Просто так в коллекцию закинул?
1: Конечно, как в гости приеду, верну.
0: А, хорошо, договорились. Вот видите, и деньги получил, еще и очки свои верну. Спасибо огромное, звонок. Очень интересно, одно сообщение зачитаю. И дальше перейдем к суперхитам, суперновинкам. Откуда появлялись деньги, если это не работа? Работала официанткой в ночном клубе. Мужчина оставил... Это очень интересное сообщение. Мужчина оставил 15 тысяч, но не сказано чего, попросив просто умыться и смыть косметику, потому что, по его словам, он видел мою естественную красоту и без косметики намного лучше. Ну, я и умылась. Он просто не знал, что ресницы нарощенные, на бровях перманентный макияж, а без помады и тональника лицо не сильно-то изменилось. Вот я теперь Ирину, нашу другую постоянную слушательницу, спрашиваю. Ириночка, зубы-то на видео снять могут все, как чистят. А ты давай сейчас вот без макияжа сними видео, пожалуйста, свое.
2: Новое

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Это Егор Крид и Моджа Рада и в эфире нового. За что ты получал деньги, если это не работа? Наши социальные сети, ваши сообщения. Когда работал официантом, зашли гости в ресторан, спросили, есть ли невидимка для волос. Заплатят за одну штуку 500 рублей. Заплатили и ушли. Это 17-й год был. В кафе парню вернула потерянную карту, заработала бутылку шампанского. Ну, мы про деньги сейчас говорим все-таки, да? Мне один раз за консультацию по оборудованию, хотя это моя работа, чисто по номеру телефона скинули 10 тысяч, 10 минут потратил на клиента, нифига себе. Вот еще одно сообщение. А где вот это сообщение про кусты? Очень. А, вот оно, нашел. Давно-давно работал сантехником с напарником, проводил новые трубы, ставили унитаз и ванну. Сантехника была отключена, и по нужде сходить было некуда. И, как назло, скрутило живот. У напарника была машина, и мы отъехали в лес. Сижу, делаю дела и смотрю, под ногами что-то блестит. Подобрал, смотрю, золотой перстень. Потом сдал его в ломбард и купил машину ВАЗ-2106 белого цвета. Еще на ящик пива осталось отметить эту покупку с друзьями. Извините, у меня кроме слова «зависть» больше ничего здесь нет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Где суперхиты?
16: У нас в чарте.
17: Стильно.
15: Где суперновинки?
16: У нас в чарте.
17: Занятно.
16: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
17: И немного тревожно.
16: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
17: Чудненько.
16: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
17: Еще непонятно, но очень интересно.
16: Так кто сегодня в чарте?
17: «Терминатор».
16: Узнаешь в пятницу в 17.00.
17: Попробуйте, вдруг прокатит.
16: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
17: Поехали.
16: 16+.
18: Это новое.

0: И кроме работы в нашем мессенджере, дофига, кстати, сообщений пришло, продолжаю читать. Когда только начинал работать такси, 5 лет назад примерно пассажир подарил 1000 евро. Максим, спасибо, если вдруг слышишь такое сообщение. Я, вот тоже интересный случай. Я как-то открыла дверь в свой подъезд за 5000 рублей. Какой-то вот когнитивный диссонанс сейчас в голове у всех слушателей. Я как-то открыла дверь в свой подъезд за 5000 рублей. Мужчина пришел мириться со своей женщиной, а она ему не открывала дверь. Видно, сильно обидел. А, она не открывала, он не мог войти, попросил тебя и дал тебе 5000, да? Мужик стоял пьяный, разговаривал по телефону, из заднего кармана у него выпало порядка 50 тысяч рублей. Он не заметил, пошел дальше, я их подобрал, догнал его и отдал. В итоге он мне дал 5 косарей за честность. Однажды увидела в сугробе телефон по дороге на работу. Забрала, чтобы включить, пришлось даже зарядку купить. Дозвонился хозяин, пришел забирать, оставил мне 2000, было неожиданно и приятно. Купила орешки одной фирмы, там попался камень. Написал им об этом и сказал, что якобы повредил зуб, скинули 20 тысяч на лечение, теперь только эти орехи покупаю. Так, 150 тысяч рублей, просто так. Когда разговор заходит про деньги, у меня голос пропадает. 150 тысяч... Я ипотечник, извините. 150 тысяч рублей просто так. Просыпаемся утром с мужем, а на симке рабочие смски о пополнении баланса. Начинаю звонки. Мы случайно, переведите на другую карту нам, а мы звоним в банк, где говорят, ничего не переводите, проведем проверку, и через некоторое время мы их сняли. У банкомата, у одного банка заглючил банкомат, сняла 8 тысяч, а со счета они не списались, мелочь, но приятно, нифига себе мелочь, алло. А в школьные годы с другом в подъезде сидели, играли на гитарах, вышел мужик, думали, сейчас будет ругаться, а он попросил для жены сыграть песню, привел ее, спели, уходя кинул 500 рублей, в то время для школьника огромные деньги, нифига себе. Вот это круто. Давайте рассказывайте свои истории в нашем мессенджере. Кстати, зря вы не подписываетесь, потому что вот вчера, например, мы разыграли билеты на Лолиту. Да, она будет 8 или 9 в воскресенье, короче, в это будет выступать. Так что подписывайтесь. Наш самый большой мессенджер среди всех радиостанций в мире. Давайте в следующем часе продолжим. Давайте продолжим.
1: Новое.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра в субботу, 8 августа, небольшой дождь. Днем плюс 24, ветер западный, умеренный.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
4: Меня зовут Полина. Я живу в Соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
5: Эко-кварталы Соцвете. Главный ингредиент семейного счастья.
6: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
7: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины.

0: Стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас. Семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
1: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
4: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Услышь весь радио. Новое. Что это вот.

0: Красноярске 2.
1: Новое радио. Новый фильм «Матрица» выйдет после 27-го года. Производство фильма уже началось. Информацию раскрыли в новом отчете Warner Brothers. Кто снимает фильм и другие детали пока не сообщаются. Это все новости. Всегда на минусе. Возвращаемся к нашим пятничным жарким летним суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин тут. Всем привет!

летнего винтаж Малахит открыли новый музыкальный на новом. Ну что, мы сегодня немного болтаем ерундой на лайтовую такую тему. За что ты получал деньги, ну, кроме работы? Наши социальные сети, мессенджер. Слушатели пишут очень интересные сообщения. Иногда даже завидую немного. Клал деньги через банкомат. Принимали только поштучно, и 5000 он выплюнул обратно, но засчитал как принятую. Долго не думая, деньги в карман и довольный ушел. Вот самое сообщение мне понравилось. Прям зависть белая, даже и черные местами взяла. Работала помощником, была пятница. Мимо проходил шеф, посмотрел на меня, сказал: «Что-то у тебя грустные глаза», и перевел мне 150 тысяч рублей. Хороший человек. А клиентки дарили 3 раза по 100 тысяч. Один раз на улице нашла очень дорогое украшение. Думаю, это свыше за большую денежную потерю. 1 000 000 рублей. Половину потери покрыта свыше. Дала телефон позвонить, получила 5 тысяч. Мужчина с таксистом не мог созвониться. Вот я ему и помогла. Свои варианты, за что вы получали деньги, ну, кроме работы там. Напишите, пожалуйста, очень интересно. Можете даже звонить, ну, чуть позже. Давайте 8495-232-1632. Телефон студии Нов Радио. С удовольствием с вами поболтаю ерундой. Ни о чем и обо всем на свете. Чуть позже.

0: За что ты получал деньги, кроме зарплаты? 8-495-232-16-32. Звони, я тебе с удовольствием пожелаю доброго утра или доброго дня. Дальнему Востоку доброго дня. Сам рабочий день уже закончился. При удачном стечении обстоятельств и добром начальнике, который устроил себе короткий рабочий день. Да, Дальний Восток, Владивосток? Пишите тоже. Наши мессенджеры 8-495-232-16-32. Пока дозваниваешься, еще пару сообщений прочитаю. За что вы получали деньги, кроме зарплаты? Выиграли с мужем машину на выборах. Взяли деньгами 1,7 миллионов рублей. 24-й год, ну это большие деньги, кстати, да. Да, вообще большие деньги. А тут 3 миллиона 100 тысяч никак не можешь. Никак не найти, не дают ничего вообще. Да вообще не дают уже, последние 10 лет не дают. Алло, доброе утро, привет тебе. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
1: Меня зовут Никита.
0: Никита, а какие-нибудь деньги ты получал? За что?
1: Ну, находил на улице 500 рублей.
0: Находил на улице сколько? 500 рублей?
1: Да.
0: Маме отдавал или не говорил маме?
1: Ну, сказал, сам потратил там на что-нибудь.
0: А, сам потратил. Ну, молодец, тоже, в принципе, неплохо. Спасибо огромное, хорошего дня тебе. 8-495-232-16-32. Что у нас еще есть по сообщениям? А, у нас звонков дофига, кстати. Ну, давай, примем звонки. 8-495-232-16-32. Пожелаю тебе... Доброе утро, привет. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Иван.
0: Иван, что по деньгам?
2: Ну, знаете, такая ситуация была интересная. Я работал в студенчестве официантом, и сидела компания, им понадобился трезвый водитель, услуги трезвого водителя.
0: Uh-huh.
2: Так как был свой вечер, был последний мой столик, я предложил свою кандидатуру. И надо было отвезти одного мужичка, они мне дали 1000 рублей за это. И надо было отвезти на другой конец города, я отвез, припарковались, все. Я говорю, давайте выходим, вот ваш подъезд. Он мне такой, сколько я тебе должен? Я такой, ну, давай касать. Он достает мне 1000 рублей, дает. Все, говорю, выходим тогда, давайте я вас провожу до подъезда. Он такой, нет, давай себе вызывай сначала такси, я тебе посажу в такси и уедешь. Я говорю, хорошо. Вызываю такси приезжает через пару минут. Мы выходим из машины, он мне такой, сколько я тебе должен? Я говорю, косарь. И вот он начинает снова искать косарь. А это окраина города, последний дом. И за домом начинаются гаражи. Время где-то 12 часов ночи, и из гаражей выходит женщина с подростком с ножами. И идут на нас. И я как бы стою, смотрю на все это, мне и страшно, и с другой стороны он уже касается, достается с кармашкой, и вот он уже запах денежки. И они подходят к нам, и это оказывается его супруга с ребенком. И они его почему-то ищут в гаражах ночью с ножами. И они начинают его там ловить, хаять. И когда он забывает про денежку, и мне ее не дает, а я стою, жду. И она его минуты 2-3, наверное, кроет благим матом, потом ко мне поворачивается и говорит, ты кто? Я говорю, я трезвый водитель. Типа, что ждешь? Я говорю, так денежку дайте мне. И он мне дает эту денежку, уже, ну, 3000 получается. И все, я сажусь в машину и уезжаю.
0: А ты экстремал. А ты экстремал. Слушай, ну 3000 заработал. Это какой год был?
2: Ну, это был где-то год 14-15.
0: Слушай, большие деньги тогда были. Да, в принципе, и сейчас 3000. Слушай, ну я бы сэкономил, конечно. Вот так вот из-за гаражей выходит женщина с ребенком с ножом ночью. В 12 ночи. Это хоррор писать просто нужно. Стивену Спилбергу это все вот это вот передать. Ну, и будет все описывать.
2: Я держал уже печенку, поэтому запах денежки уже был у меня.
0: Я понял. Спасибо огромное. Очень интересная история. Вот услуга трезвого водителя, чем обернулась. Хорошего дня тебе. Скоро продолжим.
3: Новое радио.

0: Что-то из головы не вылезает, не уходит вот эта новость, не новость, а история парня, который только что по несколько минут назад дозвонился, рассказал, как он получил деньги свои вне работы. Сегодня это обсуждаем. Как у тебя появлялись деньги, если не работать, например? Если ты прослушал, или, может быть, плохая связь была, но там плохая связь была. Вкратце расскажу. Парень официант предложил услугу трезвого водителя засидевшемуся клиенту. Клиент в итоге предложил 1000 рублей за это все. Клиент по забывчивости оставил 3000, по 1000 каждый раз забывал, все каждый раз спрашивал, сколько с меня. Вот, в конце концов, парень довозит клиента до места, а там местность с гаражами, да, насколько я помню, местность с гаражами, они выходят уже ночь, за полночь, полночь, вот, пока мужчина ищет деньги, из-за гаражей выходит женщина с ножом и с ребенком и идут им навстречу. Парень-официант перепугался, я бы тоже перепугался, слушай, я бы пару кирпичей на китайскую стену там прям отложил, знаешь, и не только. Оказалось, что это жена этого клиента, которая его искала по гаражам и все прочее. Вот. Шикарная просто история. Спасибо огромное. Я ее запомню. Я ее запомню, как те истории, знаете, с прошлого года мы летом обсуждали причину последней ссоры с мужем, женой, когда мужик на заправке заправился не тем бензином и обвинил в этом во всем жену. Типа, она не досмотрела за ним. Вот. Данилин, покупай водолазный костюм и вперед на Патрике в пруд. Там на дне миллионы. За пару дней ипотеку закроешь. Глубина 2,5 метра всего. Не благодари. А откуда там миллионы? Вы их там зарыли или что? А откуда миллионы на Патриаршем пруду? Нет, я хочу так, чтобы какой-нибудь человек, там, не знаю, слушатель нового сказал: Данилин, когда ты уже заткнешься, вот тебе 3 100 000, закрой свою ипотеку и пасть, и схлопнись вообще. Вот, переводит мне, я закрываю ипотеку, и все, меня больше в эфире нет. Вот так это я хочу, понимаете? Но пока это только в сказках. Добрый день, в 22-м году работал поваром на диете Дюкана и сам же доставлял, приезжал пару раз на Барвиха, 21 век, разговорился с клиентом, рассказал, что сам повар, а курьер как подработка, он попросил обучить его личного повара всем тонкостям этой диеты и заплатил 100 тысяч рублей. Ой, что-то я разговорился все-таки. Скоро продолжим.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь. Реклама.
1: Меня зовут Полина, я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на Новом Радио.

0: Лирика, вокассеты, суперхит на новом. Ну что, утро подходит к концу, ну, по крайней мере, у нас. На Дальнем Востоке-то уже вечер наступает. Вам добрый вечер. Это анекдот про благородного лося вспомнился. Обсуждали сегодня, за что ты получал деньги, кроме работы. Последние пару сообщений прочитаю. Мы получили с подругой по 5000 каждый и букет цветов за то, что вы слушали про жизнь незнакомого нам мужчины. Возвращалась с работы, навстречу шел солидный мужчина под шофе. Видимо, был корпоратив в кафе неподалеку. Спросил, который час, и в благодарность досталось переполненного кошелька $100. Я отказалась, предложив их отдать проходящим рядом по старушке. В итоге накупили ей продукты в ближайшем магазине. Все, утро у нас на этом завершается. Легкого рабочего дня, последнего и доброго начальника желаю напоследок, чтобы сегодня у тебя был короткий рабочий день. Он прям скрестил пальцы. Видеотрансляция имеется, я прям скрестил пальцы. За тебя, за тебя.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в субботу, 8 августа, небольшой дождь. Днем плюс 24, ветер западный, умеренный.
2: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
4: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Голана. Запомнили? Голана. Всего три слога. Голана. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск. Калина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600, ровно 59-63.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: А все мысли с ранья пораньше только про предстоящие выходные. Надеюсь, в твоем городе вещание нового радио выхи будут жаркими и солнечными, а не как в столице. Но сегодня, по крайней мере, в Москве до плюс 35, так что давайте, уважаемые товарищи начальники, делайте короткий рабочий день, чтобы все мы успели куда правильно на пляж. Вадим Данилин здесь, всем привет, летний.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Самое время, мне кажется, говорить о любви, но местами все-таки нужно и про денежку. Команда «Градусы до солнца» — суперхит в эфире нового. Кстати, по поводу денег, да что ж с моим голосом-то сегодня? Продуло. И меня продуло. Чтобы не завидовать окружающим, россиянам надо зарабатывать 500 тысяч рублей. В месяц или в год, я не пойму. Каждый пятый испытывает зависть на регулярной основе. Сильнее всего зависть к коллегам, молодости, фигуре и квартирам. Чаще всего этому чувству подвержены зумеры и миллениалы, показал опрос. Ну, то есть молодежь и мы с тобой. Больше всего завистников с зарплатой от 100 до 200 тысяч рублей. То есть люди больше всего завидуют те, которые получают от 100 до 200 тысяч рублей. А чтобы успокоиться, им нужно еще 300-400 тысяч рублей в месяц получать. Угу. Есть люди, которые получают 500 тысяч в месяц? А кем они, интересно, работают, а?
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
5: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
4: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
5: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Слива «Испанка», Средняя Азия, 1 килограмм, 79 рублей 99 копеек.
8: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
9: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Holiday Boy, моя хулиганка в эфире Нова. Скроллинг ленты после работы усиливает выгорание, говорят психологи. Человеку кажется, что он отдыхает, но на деле просто закидывает мозг микродозами дофамина, не давая ему войти в стадию переработки информации за целый день. Поэтому психологи рекомендуют просто-напросто отключать свои телефоны на все выходные, на 48 часов, и будет тебе счастье огромное, и не будет тебе ни СДВГ, ни выгорания, ничего такого. А продолжение темы суперхитов, суперновинок на новом очень скоро. Руки вверх. Нюша.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
8: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
8: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
8: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
8: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
8: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио.

0: оставь меня.
1: На всех пляжах России, во всех барах России «Немига» вышибал суперхит в эфире. Ну, кстати, по поводу баров. Кировский бар закроет в городе Кирове. Закроет счет всем, кто покажет им заявление или приказ об увольнении. Так рестораторы решили помочь работягам отметить начало новой жизни. Главное условие – прийти с заявлением именно в дату увольнения. Ну, хотя бы поесть на халяву. Все это будет в Кирове. Не благодарите. А мы мчим дальше.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в субботу, 8 августа, небольшой дождь. Днем плюс 24. Ветер западный, умеренный.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
4: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
5: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
6: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: Для дітей дуже сел.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. А стоматологи напоминают о том, что холодный кофе опасен для зубов. Эксперты говорят, что холодные соки и кофе могут быть опаснее газированных напитков. Не будем вдаваться в подробности, просто намотай на ус. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее в эфире нового. Я Вадим Данилин, тоже здесь с тобой. В

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Это Bruno Mars со своим суперхитом в эфире нового. Далее новости из мира богатых подоспели. Так что, если считаешь себя бедным, можешь пока заняться своими делами. Все равно не про вас новость, не про нас в том числе. Я причисляю себя все-таки не к богатым людям. Rolls-Royce обогнал Tesla и Renault по продажам новых автомобилей в России. За первые 7 месяцев этого года россияне купили 143 Rolls-Royce. Для сравнения, Genesis 127 купили, Bentley 124 Bentley купили, Lamborghini 120, Tesla 89, а Renault всего 36. А Rolls-Royce в этом году богатые россияне купили 143 штуки. О как!
1: От создателя нового

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-5009. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
7: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
9: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
8: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
9: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Это Дима Билан, пообещаю, суперхит на новом. Наконец-таки ваш кот или кошка смогут отрабатывать ту еду, которую ты им покупаешь. Российский бренд одежды ищет себе кота-сотрудника, который будет оставлять следы лапок на изделиях. Но на самом деле я бы такую вещичку купил себе. Да, купил бы футболку какую-нибудь. Вот. Платить обещают 150 тысяч рублей в месяц. Прикинь, да, а за особо красивые лапки накинут еще бонус плюс годовой запас вкуснях для пушистого. Ну, допустим, мяу.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы,

0: Ами на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
14: Это просто хахашка распирает изнутри.
13: Кирилл Калинин в кадре.
14: Приколист и талант.
13: И в центре главных музыкальных событий.
14: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
13: все, что звучит на новом, теперь на экране.
14: Музыкальные скоростя.
13: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
14: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Шикарный, красивый суперхит от Артика Асти «Быть счастливым» в эфире нового. Тем временем зумеры, оказывается, в нашем... Зумеры, для тех, кто не знает, это молодое поколение. Зумеры осваивают хобби для бабушек, чтобы не выгорать. Молодежь все чаще выбирает старомодные занятия, например, вязание крючком или садоводство. Эксперты утверждают, что такие простые хобби снижают стресс и тревожность, помогают избежать выгорания и сконцентрировать мысли, чего не хватает зумерам с СДВГ. Я просто сейчас читал эту новость, рассказывал и вспоминал, а что же я умею руками делать, чему не нужно обучаться. Вот, например, сейчас, если взять, я могу... В начальной школе меня научили вязать продленки, бабушка научила вышивать, и, в принципе, все.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в субботу, 8 августа, небольшой дождь. Днем плюс 24, ветер западный, умеренный.
2: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Больше половины россиян хотели бы уйти с текущего места работы, но не решаются на такой шаг. Каждый десятый думает об увольнении несколько раз в день. И при этом, чем выше доход сотрудника, тем чаще у него возникают такие мысли. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам. Еще больше в этом часе обещаю тебе я, Вадим Данилин. Всем привет!
2: Все мы изначально

0: А в Суперхит в эфире нового, я же напоминаю, что не за горами, уже 14 августа в клубе «Правда» случится при поддержке нового радио. Случится большой летний концерт артиста Holy Flame, начало 8 вечера. А потому, если ты до меня сейчас дозвонишься, а ты дозвонишься, по телефону 8495-232-1632, я дам тебе два пригласительных на это мероприятие. На Holy Flame нужно сходить очень-очень активно, пойти хотя бы потому, что с сегодняшнего дня вышла супер новинка совместно с Айовой и Доус, которая называется «Ловлю», она уже звучит у нас в эфире. Ну и по традиции, обычно у артистов такого уровня, ну то есть топовых артистов, на сольниках приходят на помощь как раз-таки другие артисты, с которым певец когда-то пел какие-то песни. Я больше чем уверен, что на выступлении будет и Айова, и Доус. Еще раз напоминаю, при поддержке нового радио 14 августа в клубе «Правда» большой летний концерт Holy Flame, начало в 20.00, 8495-232-1632. Прямо сейчас позвони мне, позвони мне ради бога, через время протяни голос чистый и глубокий. Ну, позвони, я тебе дам билеты. Два пригласительных. Хочешь? Давай. Так, есть звонок. Не, на самом деле звонков много. У меня просто глаза разбегаются от количества этих звонков. Есть звонок, да? Есть, есть, есть. Алло, привет.
1: Алло.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
1: Здравствуй, меня зовут Оксана.
0: Оксана, ты у нас из Москвы?
1: Из Москвы.
0: Ну, значит, я тебя поздравляю.
1: Так, спасибо.
0: Вот сейчас должен от тебя, мне кажется, судя по голосу, прозвучать вопрос. А с чем?
1: Ну, я думаю, что я выиграла билеты на концерт Holy Flame.
0: Да, 14 августа в клубе «Правда», начало 8 вечера, поэтому никакие планы не строй, найди себе плюс один. У тебя есть плюс один, или я могу пойти с тобой?
1: У меня есть плюс один.
0: А, ну все, все, все, всего хорошего. Оксаночка, не отключайся, я возьму твой номер телефона. Еще раз напомню, 14 августа в клубе «Правда» при поддержке нового радио большой летний концерт Holy Flame, начало 8 вечера. Приходи.
2: Новое. Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. Реклама.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247 77 77.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
3: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: не видели.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет.

0: радио.
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru

0: Оливер Три за своим суперхитом в эфире нового. Тем временем столичные студенты и школьники отправились в большую арктическую экспедицию на мыс Челюскин. По словам заммэра Анастасии Раковой, в течение 2 недель они будут проводить научные исследования и заниматься реставрацией мемориала полярникам. Участниками экспедиции стали ребята, показавшие лучшие результаты в многоэтапном отборе. Они писали арктический диктант и участвовали в учебно-тренировочных сборах в Карелии. Большая арктическая экспедиция проводится с 2018 года.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в субботу, 8 августа, небольшой дождь. Днем плюс 24, ветер западный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
3: Меня зовут Полина, я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО специализированный застройщик ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
6: Реклама.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Филе минтая дальневосточного свежемороженое 1 килограмм в картонной упаковке 449 рублей 99 копеек.
8: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
10: 0+.

0: гостей. Слушай, Сэл.
1: Го-ла-на. Запомнили? Го-ла-на. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. УО «Голана», Красноярск. Калинина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600, ровно 59-63.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Это новое радио.

0: таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.
1: В Красноярске 6. Новое радио.
2: Домохозяйка случайно выбросила 3,5 миллиона рублей в Петербурге. 45-летняя женщина во время уборки решила избавиться от старой хлебницы, которая, оказывается, служила семье сейфом. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к пятничным предвыходным летним суперхитам, суперновинкам на новом радио. Вадим Данилин с тобой еще час здесь.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

Итак, «Маль, любовь, магия», суперхит в эфире нового. Сегодня ночью две иконы шоу-бизнеса мирового соединились вместе, чтобы представить шикарную новинку, которая, я просто уверен, вскоре станет суперхитом. Потенциальный суперхит в эфире нового. В это время я рассказываю тебе про новинки, которые только-только увидели свет, имеют все возможности стать суперхитом, потому что это красиво. Итак, две иконы. Как ты считаешь, что это за иконы? Правильно, одна из них Мадонна, а вторая ее подруга Кайли Минок. А вместе суперновинка, которая называется Love Sensation. И прямо сейчас я ее представлю. Всероссийская премьера на новом радио впервые. Наслаждайся.

0: Мировая премьера. Новинки всего несколько часов. Это Мадонна и Кайли Миног сегодня представили свою новинку Love Sensation. Уже доступна скачиванию. Ищи в интернете. Ну, либо у нас в эфире. Во-первых, это красиво.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: на новом радио. Реклама.
1: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
0: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-5009. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Дима.
1: На меня, да не сердись, Дима Орех в эфире Нова. Не сердитесь. Первый штраф за борщевик с участием искусственного интеллекта получил россиянин. Жителю Подмосковья пришел штраф на 150 тысяч рублей за растение на участке. Борщевик обнаружил дрон, после чего нейросеть проанализировала снимки, а готовый протокол автоматически отправили владельцу через госуслуги. Так что вы там на дачах у себя все-таки последите немного. Знаете, 150 тысяч в наше время – это ого-го даже. Скоро продолжим.
2: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
2: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
3: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Где суперхиты?
16: У нас в чарте.
17: Стильно.
15: Где суперновинки?
16: У нас в чарте.
17: Занятно.
16: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
17: И немного тревожно.
16: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
17: Чудненько.
16: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
17: Ничего не понятно, но очень интересно.
16: Так кто сегодня в чарте?
17: Терминатор.
16: Узнаешь в пятницу в 17.00.
17: Попробуйте, вдруг прокатит.
16: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
17: Поехали.
16: 16+.

0: Очень красивая от Мэри Гу «Сломанная игрушка». И клип, кстати, очень красивый. В эфире нового. Прямо сейчас, коллеги, моя рабочая неделя завершена. Фу, еще три таких, и можно будет выдыхать. Напоследок пожелаю для тех, кому это актуально, короткого рабочего дня. Всем остальным отлично. Начало выходных, которые начинаются отсюда. Где бы ты ни был, бери с собой новое радио. Суперхиты, суперновинки в огромном количестве. И твои любимые ведущие всегда рядом. Через 10 минут Данила Михайлов. Да. Отличному настроению быть. Вадим Данилин обнял, приподнял до понедельника.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра в субботу, 8 августа, небольшой дождь. Днем плюс 24, ветер западный, умеренный.
2: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
3: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
4: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
6: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
7: Да что тут думать? Котел.
6: Не входит.
7: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
6: А он точно самый-присамый необходимый?
7: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новое радио. Радио.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: И иду на работу по инерции, думаю, что все, уже пятничный вечер, все дела. Нет, ребятушки, еще придется пару часиков поимитировать рабочую деятельность. Ну, а может быть, даже и поработать. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
3: Оля Серябкина, привет.
4: Приветики.
3: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
4: Если Макс обратится ко мне?
3: Да.
4: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
3: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
4: Да.
3: А с Леной Темниковой что у вас?
4: Хотелось спросить. Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 6 по 12 августа. Слива «Испанка», Средняя Азия, 1 килограмм, 79 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
9: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
8: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
9: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ «Лидер». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».

0: Это мы. Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
1: С вами Анет Сайз.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Вот такой вот лирик непредсказуемый творец мог бы назвать композицию нишевая, но нет, аутентичная, согласись, звучит куда благороднее. Суперновинка на новом радио. Ребятушки, хочу вот что вам напомнить, что ваши суперновинки тоже ожидаемы и очень скоро прозвучат на всю страну. Я обращаюсь к тем, кто уже отправил свою композицию на конкурс «Музыкастинг». 9-й сезон уже вот просто не то чтобы близко, он уже вот прям на носу.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

0: дегустация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Новое радио.

0: Соль Коры, Рэй и Дэвид Гетта на новом радио. Любопытно, что первое имя Дэвида – Пьер. То есть его полное имя – Пьер Дэвид Гетта. Интересно, есть ли люди, которые обращаются к нему как к Пьеру? Или, может быть, как к Пьеро? Ну нет, Пьеро, наверное, навряд ли. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Обращаюсь к тебе с никаким предложением. Просто напоминаю, что рабочий день не бесконечен, а в перспективе так много классного. Но я не сомневаюсь в этом ни капельки вообще.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра в субботу, 8 августа, небольшой дождь. Днем плюс 24, ветер западный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК-2010».
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
6: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: детей Сушисел.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Только что подумалось, что о любви говорить не будем, но зато песни о ней слушать будем непременно, ибо они встречаются в каждом первом хите практически, которые будут услышаны в ближайшие 20 минут. Только музыка принимай, потому что можем тебе это позволить.

0: Вот этот клаб, конечно, 90-е наши дни. Faithless и Bibi Rexha на новом радио. My New Religion, кстати, помню, был скандал, когда ее бывший Bibi Rexha назвал ее толстой, и из-за этого начались какие-то прям лютые, ну, не знаю, там, волны и шатания, и разброд и так далее. А я сейчас думаю, блин, а что такое-то вообще? Почему на это люди так вот оскорбляются, когда это, ну, какой-то, как будто прям чебуха полнейшая, нет? Надеюсь, что нет.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
2: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: половина коллег туда полетели, понимаешь ли, но не знаю, как там Артикасти поживает. Уж насколько я привык к последней версии проекта Артикасти, что уже как бы и забыл, что Артик речитатив выдает время от времени, но иногда и подобные хиты тоже нужно вспоминать, потому что новое радио — это супер хиты и супер новинки. Кстати, самые такие вот свежайшие из твоей подачи мы озвучиваем в хит-параде «Высшая лига».
1: От создателя нового

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу. «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Новое радио.

0: Такой вот неофициальный гимн Абхазии на новом радио. Близкий. Кстати, он регулярно проводит время в родных краях, чинит дом у бабушки в Абхазии. Ну и там же виноградик собирает. Хотелось бы сейчас чем-то подобным позаниматься, а не вот это вот все. С другой стороны, находиться на работе сейчас, да под кондиционерчиком, да с чаечком, да просто тоже благодать. Данил Михайлов за старшего на новом радио. Мое почтение.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в субботу, 8 августа, небольшой дождь. Днем плюс 24. Ветер западный, умеренный.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: радио.
1: Это «Звонкий».
2: С тобой Даня Нилетто.
3: Новые.
4: Всем привет, это Мэри Гу.
5: С вами Джонни.
6: Меня зовут Ёлка.
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: С вами Полина Гагарина.
9: Всем привет от группы «Пицца».
10: Слушай.
11: Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Newradio.ru

0: новое.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
2: Заглянул в календарь бесполезных праздников и подумал, все ли они бесполезные. Значит, сегодня отмечается, оказывается, Международный день пива. Само собой безалкогольное, потому что другого мы не знаем. Красивого пятничного вечера себе.

0: сегодня у меня в гостях певица Татьяна Буланова.
1: Для кого-то я там безголосый шепелявый.
0: Сейчас как будто бы весь этот успех приписывают вот танцоры такие.
1: Я не поеду на гастроли, они без меня не поедут, поэтому без меня все никуда.
0: Суррогатное материнство, есть ЭКО. Есть это желание?
1: Это надо вопрос задавать моему мужу, которому 37 лет. Если он вообще захочет...
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дочь.
3: 18+.
2: Реклама.
4: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один. Точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Очередная суперновинка на новом радио. Ваня Дмитриенко недоступна. Ребятушки, а что вы тут можете сказать? Вот когда человеку 20 лет, и он уже может, в принципе, писать мемуары. Ну а что? Ну, Лужники собрал. В 20 лет собрал 70 тысяч поклонников. Машина, красавчик. Так, ладно, Ваню Дмитриенко забываем, перематываем вперед. Вот наши утренние ребятушки, они сейчас в отпуске находятся. Однако, если ты до сих пор не обращал внимания на мультсериал «Красногорский парк», то, наверное, вот так вот тоскуя по Калинину и Райтрауну, впору его и чекнуть на ютубчике.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалите. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу. «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Capital City на новом радио. Почему бы просто Москва не назваться? Capital... London is the capital of Great Britain. Тут пришла носительница языка импортного. Эви Дорогуш через 10 минут будет молвить на великом и могучем. Вот, ну а пока надо мной хихикает тебе красивого вечера. Напоминаю, что рабочий день уже тю-тю у большинства людей. Поэтому обрати внимание, может и твой тоже. И пора в выходные занырнуть.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Давай уедем в Эвиленд. Ребята, доброго, чудесного, самого лучшего вечера вам. Вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви. Со мной очаровательный в гавайской рубашке мистер Усишкин.
1: Мое почтение. А ты понимаешь, что вот этим летом ты больше так нежно не обратишься к стране?
0: Это неправда. 31 августа мы все выходим из отпуска, поэтому в последний день лета мы будем слушать Федука. Последний день лета ты рядом со мной, пусть так будет всегда. Мото, разумеется.
1: СТДК и... будем, да, слушать. Да, вот, да. Лето пролетело, конечно.
0: И все. И радоваться тому, что наступила осень. Друзья, настроение у меня ну просто невероятное. Ну какое-то... Я не знаю, вот я
1: с
0: прям...
1: С чем бы связать?
0: Не могу понять, что же стало
1: вроде
0: причиной.
1: Вроде работу люблю, да?
0: Работу я обожаю. День... Погода вот меня ужасно выбесила. То, что я не ела сегодня, меня ужасно выбесило. То, что мне 5 часов плели косички, меня не выбесило. Это мне нужно было. Но это утомительно. Но все равно, вот я сюда пришла и прям чувствую какой-то подъем, понимаешь? Как-то радостно, тепло
1: в душе. Да как-то не очень чувствую вот я.
0: Как будто что-то шепчет здесь, вот отпуск, отпуск. Слышишь, вот как, какой-то отпуск, последний рабочий день в этом сезоне, отпуск. Вот и какие-то голоса в моей голове говорят мне о том, что хороший день сегодня. Замечательный.
1: Славнейший, да. Ну, давай тогда напомним, что ты хоть в отпуск и уйдешь, но из эфира как будто бы никуда не денешься.
0: Да, меня, видимо, настолько все боятся, что забудут, кто я такая. Поэтому, ну, возможно, для того, чтобы вы меньше работали.
1: Конечно, потому что мне, усатому мужчине, тоже нужно дышать немного.
0: Конечно.
1: Вот, я буду этим заниматься, потому что у нас будут повторы ЧБР, начиная с понедельника.
0: Но. Во вторник будет не повтор, во вторник будет Рига, лайв-контент, а понедельник, среда, четверг, пятница, суббота будет все ЧБР, будем крутить, ну я буду мысленно с вами, конечно же, тоже это крутить, где-то там попивая джуз, а так да, каждый день ЧБР. То ли не праздник. Замечательный праздник. А для того, чтобы я потом вернулась, мне сказали: уберите эту девку, верните ЧБР. А, нетушки, чуть-чуть отдыхаем, а потом я вернусь. Что-то не работает мессенджер наш. А я без Олега вообще, как без рук. Как это включить? Почините!
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: кто такой? Неужели я вот со старта уже так выбесила, что первая реакция, которую я получила на кружочек, это средний палец? Почему? Я же даже сильно еще не начала выпендриваться. Что да, действительно, у меня отпуск. Да, действительно.
1: Вообще, чтобы
0: почти
1: поставить
0: три недели.
1: Средний палец, ну, вот такую вот реакцию в мессенджере, это надо очень заморочиться. И тот, кто этим занимается, это, скорее всего, человек, ну, вот, которому абсолютно нефиг делать. Вот
0: ну,
1: и все. Поэтому
0: видимо.
1: Умоляю тебя. Представляешь, что он проявил внимание таким образом?
0: Ладно. Ну, тогда я могу говорить о том, что да, вот послезавтра да. Вот с подружкой уезжаю на моря, буду купаться. Загорать.
1: Ну, сейчас я второй поставлю.
0: А, все, поняла. Сдержанно, да? Немножечко дозированно.
1: Чуть-чуть, да.
0: Ну, я вообще не буду ничего. Ну, зачем?
1: Вот именно.
0: Я и не хотела идти в этот отпуск. Просто все пошли, и я подумала, ну и я схожу.
1: Да?
0: Конечно,
1: а
0: я
1: скажут,
0: бы...
1: уйди с крыши, прыгни, тоже пойдешь?
0: Конечно, часть команды, часть корабля.
1: Окей.
0: Как иначе-то?
1: Угу.
0: Ты что? Поэтому я бы и работала, но сказали надо. Я подумала, ну ладно, раз надо,
1: привыкла
0: схожу.
1: Подчиняться, да?
0: Конечно, да, мне очень
1: тебе.
0: Нравится.
1: Ну,
0: это генетическая память. Понимаешь, потому никуда от нее не деться. Это было еще в Джанго, кажется. Про нигерский череп.
1: Что этот нигер себе позволяет, я помню
0: это
1: фразу.
0: Было, а там, по-моему, был обзор на череп и говорил, что...
1: А,
0: вот
1: подожди,
0: здесь...
1: Леонардо Ди Каприо это все
0: да,
1: делал,
0: в черепе,
1: да, озвучил.
0: Вот тут
1: слушай,
0: вот
1: это гениальнейшая роль Ди Каприо, я не знаю, почему ему за нее Оскар не дали.
0: Там вообще у него много ролей, за которые ему могли бы дать
1: могли
0: Оскар.
1: Могли бы дать Оскар, но здесь он просто... Ты видел, как он перевоплощается? Это,
0: да.
1: Это супер актер, конечно.
0: Да.
1: Это
0: но мне нравится еще «Остров проклятых». Как так он? Или «Остров,
1: остров проклятых»
0: он?
1: Тоже
0: там
1: есть,
0: он
1: да.
0: Там он тоже очень хорош.
1: Угу.
0: Вообще Ди Каприо супер. Но Джонни
1: да.
0: Доп, нет, Джонни Доп. Все, пока. Ребят, извините, даже не пытаюсь сделать вид, что я стараюсь
1: знаешь,
0: работать.
1: Знаешь, чем хорош Ди Каприо еще, что он, вот, например, на будущее очень так здорово все загадывает.
0: Так.
1: Он же планирует, наверное, семью и детей годам к 80 мутить,
0: ну,
1: пока
0: да.
1: Что живет свою лучшую жизнь, да. Так вот, он себе уже купил кучу сценариев, в которых он, ну, возрастной актер. Чтобы его не списали на пенсию, у него уже папочка лежит.
0: Так можно было?
1: Ну, в смысле, когда у тебя денег, как у дурака Фантиков, почему
0: купил?
1: Бы так не делать?
0: Я думала, за талант только берут
1: нет.
0: В кино.
1: Ты покупаешь сценарий, а потом как продюсер поступаешь, да, все дела. За талант.
0: Ты сказал про палец, их стало еще больше. Он пошутил, друзья. Это реакция ругательная.
1: Я пошутил, там тоже есть как бы вообще порог такой.
0: Ну что, не в себе?
1: Кто-то нашел этот палец, теперь все на него тыкать, что ли, надо?
0: Мы же нормально общались, что началось?

0: Если я не твоя невеста, положи на место, положи на место. Девочки,
1: Тили-тили-тесто.
0: Это песня про то, если он 10 лет не делает вам предложение, да какие 10? Я вообще в своем возрасте больше года ждать не намерена больше. Полтора максимум. И все, и то. Ольга Бузова говорит, полгода.
1: Тут она из под венца да под венец.
0: Ну да, в общем, больше года не ждем, понятно? Если вам не 20. Если 20, можно и подождать.
1: Okay.
0: Два. И все. Значит, я что-то другое вообще хотела сказать. Что-то другое. Меня сбила песня резко, внезапно. Ну да ладно, мы сегодня в этот прекрасный пятничный вечер будем обсуждать, что для вас пятница. То есть вы верите в то, что пятница — это тот самый волшебный день недели, когда ты понимаешь, что на следующий день ты проснешься без будильника. Если ты вообще любишь тусить, то, скорее всего, и без денег. Или день и день. Как здорово, что рабочая неделя закончилась. Все, сегодня пятница, вчера четверг, завтра суббота. Суббота. Еще вчера, сегодня... Подожди, не так.
1: Завтра, сегодня будет вчера.
0: Еще вчера, сегодня было завтра. Вот, вот.
1: Разобрались, да.
0: Вот какое у вас к этому делу отношение? Я очень люблю пятницу только за то, что на следующий день можно просыпаться без будильника. Я это делаю каждый день, конечно, но осознание того, что мне вообще точно не надо, как-то теплее это становится.
1: У меня почему-то тоже мышечная память исключительно на пятницу заточена, потому что, ну, даже если ты работаешь в выходной, или даже если ты не работаешь в пятницу, все равно к пятнице какое-то вот прям ощущение, или тебе вечером надо какое-то там, не знаю, делать... Ну, что-то надо тебе в пятницу вечером. Все равно настрой, как будто бы надо прийти, значит, домой после школы. Уроки не делать, потому что уроки ты будешь делать позже гораздо.
0: Воскресенье.
1: Да, и то не факт. Потом посмотришь Леонида Аркадьевича. Да, с бабушкой вместе.
0: Что-то ты лукавишь, конечно. Что-то ты уже переигрываешь.
1: А Леонид Аркадьевич до сих пор, пожалуйста, крутит барабан. Ну, точнее, он не крутит, но наблюдает за тем, как люди крутят барабан и отгадывают слово по буковкам.
0: Самое удивительное, что он выглядит так же, как он выглядел, когда мне было лет 6, и я смотрела как раз-таки с бабушкой. Ничего не меняется.
1: Ну, 6 лет тебе было в начале нулевых, да, поэтому...
0: Ну, он так и выглядит. Он там выглядел с усами, взрослый дедульчка.
1: А вот,
0: и сейчас с усами, взрослый
1: это
0: дедульчка.
1: Это преимущество усатых мужчин. Ты всегда в одной паре, всегда роскошен. Ты же имел в виду именно это, что он
0: конечно, только это, только это.
1: Да.
0: Друзья, в мессенджере кружочек, где вот надо поставить сердечко, написать, что какая у Сишкина прекрасная гавайская рубашка, у меня замечательные косички, и ответить по теме эфира, естественно. Ага.
1: Знаешь, чья песня вот эта? Конечно,
0: да.
1: Не знаешь, я тебе скажу. Знаешь, вон, читай.
0: Вот, пожалуйста, Hustler Color Zebra, Runaway.
1: Замечательное произношение. Зебра хорошо сказала особенно.

0: хочется всегда.
1: Китайские машины массово ломаются у россиян из-за бензина.
2: Что, ты ничего не будешь говорить? Я думал, ты начнешь вот эту вот тираду про то, что так это было сразу понятно. Да, эти китайские машины фуфло. Да, как можно было додуматься взять китайца? Да китайца за 10 лямов. Да ты бы лучше взял старенькую бэху. Вот, нет, ты не из этих?
3: Да китаец у тебя подешевеет вот. Уже через там месяц, не продашь его за полцены.
2: Да у тебя
3: да,
2: будет лагать.
3: Да он тебя сгниет вообще, до зимы не доживет.
2: А эти кнопки электрика, оно все заест, как ты это будешь чинить?
3: Да у него педаль пластмассовая отвалится там даже. Нет, я к этому отношусь вообще пофигистически. Кто что хочет, тот то и покупает. Единственное, меня еще удивляет, что, например, Rolls-Royce'ов в России новеньких.
2: Ага.
3: Куплено в 2026 году больше, чем новеньких Рено. Причем в 3 раза больше. Нет, не в 3, а в 5 раз больше.
2: Есть ощущение, что как будто бы все очень хорошо живут, а нам не рассказывают, чтобы мы сильно, ну, не отлетали.
3: Это правильно. При этом 86% наших с тобой сограждан мечтают о зарплате в 500 тысяч рублей.
2: Очень хорошо.
3: Думаю, я вот думаю, что сейчас какой-нибудь менеджер хорошего настроения в какой-нибудь корпорации думает, господи, 500 тысяч рублей, ребята, а вы на эти деньги что собираетесь? Маникюр делать и все? А ведь надо же на что-то еще есть.
2: А еще на чем-то ездить.
3: Да.
2: Куда-то
3: Rolls-Royce,
2: ездить.
3: Кстати, ты не купишь с такой зарплатой тот самый.
2: Rolls-Royce, это у которого звездочки в салоне?
3: Звездочки могут быть у кого угодно. У Subaru тоже, например, есть, да.
2: А мне казалось, что это отличительная черта, что там в салоне вот потолок весь светится.
3: Rolls-Royce — это машина с эмблемой дух экстаза.
2: Рере.
3: Рере — это Bad Guy Riri, это другое. Но у нее тоже есть Rolls-Royce.
2: Ну,
3: а как тебе дух экстаза вообще с сочетанием?
2: Как всегда,
3: ты как будто бы его не испытываешь. Когда про деньги слышишь, тебе плохо становится. Почему?
2: Потому что...
3: Люблю тратить, не люблю зарабатывать?
2: Да. Нет,
3: очень хорошо.
2: Я люблю зарабатывать, я ненавижу тратить. Я обожаю тратить деньги чужие. Вот если мне дадут деньги, скажут,
3: трать. А хоть раз получалось?
2: Нет, в этом и проблема. Понимаешь? Я все жду, когда вот этот мазь... Почему тучка плачет? Вот тебе на, разберись. А я все сама.
3: А дождешься, наверное, того, кто будет тебе эти вопросики задавать.
2: Видимо.
3: В плавках, в обтягивающих.
4: Теплое море.

0: нашего Павла из песни «Усы и рубашка».
1: Ты вообще, как будто ты в отпуск собрался. Все, да. Извините, друзья, пусть это будет запретное слово. Простите,
2: давай,
1: простите.
2: Молодец,
1: на самом деле, руки, как говорится, на самом деле, на самом-то деле, я больше не буду. Я вот сейчас сижу и осознала, что я чемодан так и не заказала.
2: Угу.
1: Такой нюанс. Косички-то я заплела. Юбок назаказывала.
0: Косички отрезала, прическа отстой.
1: Последний вагон, еле пусто. А чемодан-то я не заказала.
0: Разочарование дня настигло.
1: Расскажи.
0: И причем сейчас и тебя настигнет, и, наверное, кого-то еще. Все мы любим облизывать крышечки от йогуртов, например. Нет, ну хорошо, не любим облизывать крышечки от йогуртов.
1: Никогда,
0: нормальные люди это делают, конечно.
1: Нет, стой, подожди, ты берешь, вот оно же даже, во-первых, мерзко всегда.
0: Почему? Ну вот и фольгу ты тут отрезал.
1: Да, и она отвратительно выглядит. Фу,
0: как шаман озера, блин.
1: Нет,
0: ой,
1: ужасно.
0: Так вот, мы идем дальше. А потом ложку погружаешь в емкость,
1: ага.
0: Достаешь оттуда снеть и, значит, получаешь удовольствие.
1: Фу, ты как будто не про йогурт, а про какой-то холодец рассказываешь.
0: Сейчас ты то же самое будешь чувствовать и дальше. Потому что, когда ты покупаешь йогурт с персиком, с манго или там с вишенкой...
1: Я знаю, к чему ты ведешь.
0: Я веду к тому, что вместо этого всего там кабачок.
1: Да.
0: Кабачок.
1: Я вот, между прочим...
0: Алло! С какой стати?
1: Я заскринила эту новость, но подумала, что я не хочу рушить людям судьбы. Я буду нести этот крест и никому не расскажу.
0: Поздно.
1: Я не могу в это поверить, если
0: я
1: честно.
0: Я могу, конечно, рассказать, как во Франции кабачок извлекли, но я этого делать
1: в следующий
0: уже
1: раз.
0: Не буду.
1: Чуть попозже.
0: Да,
1: а я вот... не могу в это поверить, потому что оно все настолько ощущается, как те самые фрукты, которые
0: текстуры.
1: Указаны на упаковке.
0: А дело в том, что
1: кабачок
0: ты кабачок
1: не
0: никогда
1: так.
0: не ела.
1: Ела.
0: Да ты
1: отказываешься. Я люблю кабачки.
0: Есть.
1: Я люблю кабачковые оладьи.
0: Ну вот представь, ты...
1: С чесноком.
0: Вот бери, значит, какой-нибудь... как тебе? Джем.
1: Угу.
0: Джем. И накидай туда вот эти вот безвкусного кабачка сырого. Пусть он полежит в этом джеме, а потом отличишь ли ты его от персика.
1: Я не верю. Но этим можно заняться. Можно как эксперимент в
0: осенью сделать.
1: Можно
0: как разрушителем легенд.
1: Да, проверить. Но мне кажется, что это туфта, если честно.
0: Потому что настоящие ягоды.
1: Обязательно.
0: Настоящие ежевика.
1: Но не может быть, что у всех, у них же у всех разная текстура на вкус. А кабачок был бы одинаковым. Я пытаюсь оправдать хоть как-то. Я пытаюсь, я отказываюсь в это верить.
3: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Так, мы сегодня на последнем издыхании пытаемся работать. Я, у тебя какое оправдание?
1: Твое отсутствие в будущем.
0: Справедливо. Справедливо. Значит, мы вопрос следующий. Что для вас пятница? Да, да, вот такой вопрос. А в какой день такие вопросы? Погнали. День как день. С кучей пробок, начиная с середины дня, пишет Вячеслав.
1: Романтика отсутствует.
0: А полностью. Дальше. Там про Джанго почему-то было. Дальше. Все мне пишут про хороший отпуск. Спасибо большое. Спасибо, замечательно. Даже никто не проклинает. Работаю спасателем. Сутки через трое. У меня пятница, суббота, воскресенье после каждого дежурства.
1: Слушай, ну ты прям выбрал себе смены самые такие огненные. В остальные дни можно тоже работать спасателем, но при этом попивать джуз и в целом не сильно напрягаться. Угу. В то время, когда происходит в пятницу, субботу, там, воскресенье, наоборот, люди этого джуза обопьются, и давай там, кто дальше заплывет, кто глубже занырнет. А ты сиди и... Или ужасно. Подожди, спасателем на воде, я подумал. А может быть, спасатель...
0: А может быть, какой-нибудь и другой спасатель.
1: Может быть, да.
0: Я вообще в этот момент осознала, что есть же люди, у которых, в принципе, вот этот график идеальный 2 через 2, и они не знают, что такое пятница. У них каждый второй день — это пятница. Вот так ощущается. Каждый второй день — пятница, 2 выходных, потом понедельник — пятница, 2 выходных, понедельник — пятница. Это идеально. Просто потрясающе. Один минус.
1: Что какой? Он не синхронизирован с друзьями.
0: Да, вот, главный минус. А в остальном-то вообще ты живешь лучшую жизнь. Лучше только 2 часа в день работать. Но понедельник, пятница, 2 выходных. Я об этом вообще не думала, пока это вслух не сказала. Поэтому если вы работаете 2 через 2 и прибедняетесь, вы давайте-ка, соберитесь. Вам должно быть стыдно, если
1: есть
0: вы прибедняетесь.
1: Есть еще идеальный график: день-ночь, отцепной — выходной.
0: Нет, это ужасно.
1: Ужасно, по-твоему?
0: Отцепной — это и есть выходной, нет?
1: Ну, ты должен поспать, но ты этого не делаешь, скорее всего, и будешь там продолжать бодрствование. Или искать подработку и еще где-нибудь там... засыпая, клюя носом.
0: Не, это ужасный график. График, который требует того, чтобы ты ломал режим дня и режим сна, он не очень хороший. Люди, которые ломают, чемпионы. Дальше, твоя тема. Значит, у человека тут активным ходом идет ремонт. И он пишет: моя пятница, как и воскресенье, и понедельник, потому что каждый день одно и то же.
1: Я глянул дальше. Это очень рукастый человек, потому что это не его дом. Он делает 2 объекта в параллель, то есть у него 100% нет выходных.
0: У него 100% много денег.
1: И вот зимой он себе устроит лето настоящее.
0: Да,
1: поэтому,
0: я думаю,
1: Павел, наше почтение, респект.

0: появилась?
1: Ну,
0: в обиходе.
1: Года 23 назад.
0: Ну, давненько.
1: Да.
0: С чем связано это 9, как явление?
1: Чтобы ускорить процесс набирания текста.
0: На чем?
1: На клавиатуре телефона.
0: Все верно. А
1: то
0: какая
1: есть телефон
0: была?
1: Телефон 9?
0: Нет, расшифровывается как текст на 9 кнопках.
1: А, текст на 9 кнопках. Mm-hmm.
0: То есть вот эти вот 9 кнопок на телефоне, сейчас зумеры пока что не поймут, как можно было на этом
1: печатать. Сейчас уже я не наберу.
0: Да наберешь, это называется мышечная память.
1: Вот подутомлюсь.
0: Не, причем не, очень меня, просто.
1: Меня что смущало, что на некоторых телефонах были отличия некоторые, вот прям малюсенькие какие-то. Ну, я имею в виду, там, два пробела у кого-то там как-то работало, у кого-то нет, и вот горячие клавиши и все остальное.
0: Ну, горячие клавиши — это вот эта вот история с людьми, которые заигрываются в айтишников.
1: Да-да-да.
0: Вот
1: да,
0: они
1: да.
0: Вот, чтобы все умеет. Упростить, чтобы все было проще.
1: Вот нам, посмотри, нам на новую программу выложили вон горячие клавиши. Смотри, листочек. Вот я тебе честно, да, обрати внимание. И, конечно,
0: правда.
1: Мышкой все делать удобнее, чем вот это вот все.
0: Прослушка, пробел. Да, пробел, супер. А закрыть окно прослушки? Escape. Или как это называется?
1: Есть такая клавиша.
0: А все остальное тебе не нужно. Зачем? Ctrl-C, Ctrl-V есть? Есть. Все. Ctrl-C, Ctrl-V. Самые нужные клавиши, которые тебе, в принципе, понадобятся.
1: Это
0: на
1: для напечатания, для того, чтобы курсовые сдавать. А вот как бы здесь и другие еще приходится использовать кнопочки.
0: Нет, я вообще не шарю. Я восхищаюсь людьми, которые шарят, но вот у меня комп Mac. А на Mac отличается то, как на Windows все горячие клавиши и прочее.
1: Да, там даже поэтому... переключить язык сложновато. Поэтому
0: да,
1: ты им пользуешься
0: поэтому я вообще
1: никак.
0: Ничего не понимаю. Я даже себе специально заказала мышку, потому что я не могу пользоваться тачпадом. И вот ты, допустим, заходишь в какой-нибудь мессенджер и хочешь нажать на сообщение и выбрать реакцию.
1: И вот сейчас любой вменяемый владелец Андроида
0: скажет,
1: или Pentium, нет, он просто скажет, зачем тебе нужен был Mac? Вот зачем? Чтобы
0: быть диджеем.
1: В кафетерии
0: нет, смотреться. Чтобы быть диджеем.
1: Да, они и на Соньке тоже могут работать.
0: На Маке лучше.
1: Выглядит моднее.
0: Нет, на Маке лучше.
1: Так что ж там лучше, объясни
0: программа,
1: в конце концов.
0: Она предназначена напрямую для этого программного
1: ребят,
0: обеспечения.
1: Она не чепуху вообще.
0: Все на Маках играют, а я что? Белая ворона, что ли, опять?

0: Маме.
1: Удивительная история из Италии.
2: Внимательно.
1: Вот все мы привыкли, как люди забывали пароли от своих криптокошельков, или кто-то там из домработников выкидывал жесткий диск там с каким-то миллионом биткоинов, да? Тут парнишечка выкинул лотерейный билет на $1 миллион. Выкинул.
2: А как выяснили, что он на $1 миллион?
1: А он пришел, значит, получать выигрыш, и ему сказали, выигрыш не подлежит.
2: Почему?
1: И он был уверен, что, ну, это значит какая-то шляпа, значит, что-то не настоящее. Выкинул билет.
2: Так.
1: А выяснилось, что не подлежит выигрышу конкретно в этом киоске. И он начал искать по помойкам свой лотерейный билет.
2: Он такой Вилли Вонка.
1: Да, но помогли ему в этом службы по видеокамерам, значит, полицейские тудым-сюдым отыскали и вместе с уборщиками, значит, нашли этот билет.
2: Сколько он им...
1: Ну, я ж не знаю, может быть, там купил им пончиков, там пачку хотя бы, чтобы ездили, наслаждались. И, ну, пиццу проставил.
2: А ты бы как отблагодарил, если бы ты был на его месте?
1: Ну, я бы сказал, офицер, вам нужен новый телевизор, вы по адресу.
2: А это является коррупцией или
1: нет? Я думаю, нет. Это является благодарностью.
2: Тонкая грань между коррупцией и благодарностью. Как ее отследить?
1: Ну, как ее отследить? Если бы я подготовился, я бы, наверное, тебе ответил, как общаются люди с госавтоинспекторами. Они так и общаются. Офицер, мы же понимаем, что мы с вами не договоримся не по-честному, потому что мы с вами очень законопослушные граждане, поэтому выписывайте быстренько протокол, и я поехал. И он говорит, да, счастливого пути, 30% скидка будет, если оплатите в положенное время.
2: Как ты такой актер? Слушай, тебе бы в кино.
1: Я.
2: Кстати, про кино. Значит, у меня вся лента в этом фильме с Колобком. Он как-то по-другому называется.
1: Слушайте,
2: не Колобок.
1: Ребят, вот давайте, пожалуйста, кто посмотрел, напишите нам, пожалуйста, отзыв. Я кого не спрошу, никто мне не говорит, как фильм.
2: Потому
1: вот
2: что никто не смотрел.
1: Ну, вот.
2: Вот в чем загадка.
1: Пока так.
2: Я объясню. Вот зимой, по-моему, выходил ремейк на Буратино. И там отличный каст, там Федор Бондарчук, Карабаса-Барабаса играют, все хвалили. Но я не могла сходить, потому что меня очень пугал, как сам Буратино. Он выглядел, ну, пугающе.
1: Мне
2: если бы я была ребенком, я бы не пошла.
1: Буратино с Этушем, и я сейчас все песни из того Буратино. Ну, где Карабаса-Барабаса
2: играл.
1: Это
2: легендарно.
1: Да. Вот я их теперь знаю наизусть, я освежил их в памяти, потому что их надо петь теперь,
2: ну,
1: да,
2: конечно.
1: Малышки? И это такие крутые песни вообще просто. И прям роскошь исключительно. Вот прям саундтрек великолепнейший.
2: Не зря мы делали ЧБР по саундтрекам детским, из мультфильмов.
1: Да, да, да.
2: Ну так вот, я смотрю на то, как выглядит этот Колобок.
1: Он выглядит как Харламов с утра.
2: Нет, нет, нет. Он выглядит так,
1: ну,
2: как будто бы...
1: Окей.
2: Да, он выглядит так, как будто Олег Монгол ушел в запой.
1: А
2: лет
1: он
2: на
1: как
2: 7,
1: будто бы там не был. Ага.
2: Проснулся, чуть-чуть отек.
1: Чуть-чуть.
2: И вот такие, а вот давайте слепок снимем и будем делать Колобка с него. Ну, очень жутко выглядит. У него еще какая-то корочка прорисована, как будто псориаз какой-то. Я не знаю, меня очень пугает.
1: Не
2: если бы я была ребенком, и меня бы отвели в кино на Колобка, я бы испугалась.
1: Ушла бы с травмой.
2: Ну да. Я не знаю, что там по сюжету, что там
1: но
2: как.
1: Но дети же любят Олега Монгола или нет?
2: Конечно, обожаю.
1: Ну, вот.

0: Тот факт, что в пятницу вечером можно не только проводить время, ходя на яхте по Москва-реке, а еще и находиться в офисе, говорит о том, что дела на работе идут прекрасно. Вот заглянул к нам большой босс.
1: Да, мне от этого неловко. Но что? Зато... А что вы руками разводите? Не надо тут. Я тут... Мы заряжены на работу. Мы совершенно не тянем время. У нас и тема эфира есть отличная.
0: Да, тема эфира как раз-таки
1: так и звучит. И новости все подготовлены. Просто я считаю, что лучшая пара ведущих. Да, может быть, у вас создалось впечатление, что я уже мысленно в отпуске и сижу тут, выбираю себе одежду. Это глупости. У меня уже все собрано. Я вот занимаюсь тем, чтобы люди, когда радио включали, радовались этому. Это моя прямая обязанность. Моя прямая обязанность. Вот, Миша, расскажи мне, пожалуйста, какую-нибудь новость про мошенников. Что-нибудь социальное.
0: Что-нибудь про мошенников можно рассказать. Сегодня, например, накрячили в Москва-Сити большое количество крипто... вот этих вот самых криптонов,
1: ага.
0: которые, значит, отмывали кучу денег. И вот, кажется, да, сидели под носом прямо с такими-то миллиардами,
1: как
0: понимаешь ли.
1: Так?
0: И теперь все, будут сидеть и на Москва-Сити смотреть уже на картинках и писать тебе письма, может быть, даже от руки.
1: Кстати.
0: А ты их будешь потом озвучивать, читать и говорить, вот, Виталий, хороший парень.
1: Кстати, про письма. Друзья, последнее письмо из мест не столь отдаленных было получено мною где-то весной. И вы все вышли? Или вы больше не любите меня? Я не понимаю, это немножечко обидно, потому что шахматы из хлеба мне так никто и не прислал, а я не настаиваю. Это большой труд, я понимаю. Но письмо, какую-нибудь открытку, хорошего отпуска. Скучаем. Вот что-нибудь такое. Я вернусь 31 августа. Если не, ну, письма, наверное, не будет, но я готова подождать до сентября. Мне как-то немножечко переживательно даже за это все. Непорядок.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.

0: мы вот продолжаем делать вид, что мы работаем. У нас сегодня такая тема эфира замечательная. Мы сегодня обсуждаем пятницу для вас. Это день отдыха. Вот тот самый волшебный день недели, когда вы думаете, боже, наконец-то я дожил. Или просто очередной рабочий день. Я нашла целое одно... И тебе что почитать?
1: Нет,
0: пожалуйста.
1: Мне есть что тебе сообщить, пожалуйста. И ты будешь мотать себе на косички.
0: Давай.
1: Александр написал, что они с Романом хотят посвятить тебе композицию.
0: Мне?
1: Тебе.
0: Ты уверен?
1: Я тебе прям вот клянусь.
0: А это
1: и
0: все?
1: Да, и я тебе больше того, посмотри, какой причесанный человек на аватарке.
0: То есть ты думаешь, что он Эдди Мерфи?
1: Нет, это не Эдди Мерфи, это Марлон Вайнс.
0: Ну, то есть да. Ты думаешь, что он,
1: очень
0: да?
1: страшный кино. Это не он сам, ты думаешь?
0: Я уверена, что он.
1: Ну, так и есть.
0: Да, и выглядит как в 2001.
1: То есть ты считаешь, если тебе Брэд Питт сейчас вот позвонит по скайпу и скажет, привет, я Брэд, мне нужно всего-навсего 50 тысяч долларов, чтобы к тебе прилететь, ты не поведешься?
0: Все 500 рублей ему отдам и сосиску в тесте. Не думая. Но хотя мне Брэд Питт не очень нравится.
1: Хорошо, Джонни Депп.
0: Джонни Депп, да. Но если бы он выглядел как в 40. Сейчас уже тоже.
1: Но он тебе так и скажет, я теперь выгляжу так, как в 40. Конечно.
0: Мне 60, а я выгляжу как в 40. Тогда газ делаем. Это нам подходит. Ребят, меня разводят только цыгане и всякие дурости. Вы думаете, я на это поведусь? Конечно, поведусь.
1: Тебя разводят еще желтые ценники. В любом магазине.
0: Везде. Да. Мне кажется, что я экономлю. Моя финансовая грамотность, она нулевая.
1: Я захожу в продуктовый, смотрю, что стоит по акции вентилятор. Не 7500, а 4999. Конечно же, я его возьму и трешник сделаю, да?
0: Я второе лето подряд не могу кондиционеры починить дома.
1: То есть, подожди, у тебя есть бойлер, который не работает, и кондиционер, который не работает. Господи,
0: рассказываю.
1: Мужики, найдите.
0: Рассказываю.
1: Уже.
0: У меня в квартире два кондиционера в спальне и вот в гостиной-кухне. Они сломались. В прошлом году я позвонила мастеру, которого мне посоветовали. Он был занят. Я больше никому не звонила. Я подумала, ну, не так-то и жарко. В принципе, мне все нравится. Дальше. Да, я уже третий год живу в этой квартире. И в прошлом году, спустя 2 года проживания, я узнала, что у меня все это время был бойлер, водонагреватель. А я мылась, естественно, под холодной водой, потому что воду отключали, и я думала, что я, чем я хуже, и жаловалась. Я попробовала в прошлом году подключить сама. В этом году опять попробовала. Я нашла видео на Ютубе. Открыла. Там были какие-то странные звуки. Я подумала, что сейчас у всех в доме воды не будет. И как ответственный человек продолжила мыться под холодной водой. Но ее быстро включили. 2 недели вот так пролетели, незаметно. Поэтому да, если вы знаете, как это делать, ну хотя бы инструкцию пришлите.
1: Да ладно, будь честна, все-таки тот пенсионер, который живет 2 этажами ниже, не дает тебе покоя, ты хочешь, чтобы встретиться в лифте, и зашла бы в гости там и так далее.
0: No.
1: Стучи, скажи,
0: no.
1: Он из той эпохи, которые люди с руками.

0: значит, читаешь новости о том, как опять перекроют все движение в центре города на завтра, и на машине туда лучше не соваться.
1: Кризис среднего возраста. Велосипедисты.
0: Нет, бегуны. По-моему, там какие-то другие, да. Но вот из той же категории. А тут другая новость, более такая симпатичная и абсолютно тупорылая, как по мне. Да, девушки массово мажут сметаной себя.
1: Мажьте мясо маслом.
0: Да-да-да. Мажут медом подошвы.
1: Я знаю, 14 августа вот. Медовый спас.
0: Рассказывает, для чего это все делается.
1: Если вы хотите выйти замуж, ну я не проверяла ни разу, но в этом году пора уже проверить. У нас уже как бы возраст цифры 3 начинается. Если вы хотите выйти замуж, нужно в ночь с 13 на 14 августа намазать подошву обуви медом.
0: Так.
1: И пойти гулять.
0: Караулить и не
1: попасть. Там, возможно, нужно что-то говорить, какие-то присказки. Но я знаю, что... Я посмотрела очень много рилсов на эту тему.
0: Очень много рилсов, теперь
1: ты штук
0: эксперт.
1: 5, да. И там все девочки, которые выкладывали, они такие, ха-ха, я в это не верила. И дальше склейка, она в платье и, да, замуж выходит.
0: Интересно, а как много девушек, которые ловили букеты на свадьбе потом...
1: Да, это туфта, это не работает.
0: А вот медовый спас, это
1: медовый
0: вот уже...
1: Медовый спас, это, ну, это премиум подписка на замужество. Но я не ловила, кстати, букеты ни разу. У меня последний раз, когда я была на свадьбе в мае, у меня чуть не избили этим букетом.
0: Ты же говорила, приличные люди были на
1: приличные
0: свадьбе.
1: Приличные люди были, но там,
0: пока
1: когда речь шла про букет, там у меня вот, ну, на грани.
2: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
3: Ему мы доверяем.
2: Да, Вадимка Данилин.
4: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Новое радио.

0: Правда, жаль, что только 2 часа. Друзья, мы сегодня обсуждали пятницу, все понятно. Я... Все, теперь могу финально сказать. Я ухожу в отпуск.
1: Я устала.
0: Да, нужно немножечко отдохнуть.
1: А ты знаешь вот эту вот фразу, да, у Ельцина?
0: Я устал. А, я подожди, там какая эффект Манделы
1: эффект
0: тоже.
1: Эффект Манделы, именно что? А какой ты, а? Молодец.
0: Ну, а ты что думал?
1: Умничка.
0: А ты что думал? Все,
1: а я вот так вот и
0: это
1: думал.
0: Это я притворяюсь иногда. Ты же сам сказал, что надо. Я ухожу в отпуск, и мне будет приятно, если хотя бы один человек, помимо Миши, Усишкина. Данила, как тебя называть вообще? А, уже пофиг, в эфире уже все ломаем как подряд.
1: Ричард можно.
0: Ричард. Писюн Писюнович. Что кто-то, кроме Писюн Писюновича, тоже будет по мне скучать. Я по вам буду скучать. Один сезон, еще один. Мы отработали. Молодцы. В следующем сезоне, надеюсь, тоже мы с вами поработаем. Я желаю вам каждый вечер и день этого лета, а до конца осталось примерно 2 недели, постараться провести насыщенно, потому что, когда я вернусь, мы с вами будем ныть, обсуждать, вот, что вы сделали за лето, а вот помните ваши цели, а что в итоге получилось, вот 31 августа, каждый год одно и то же, каждый раз будем опять, вот, я на пикник так и не сходил, на сапах не покатался, на дачу съездил один раз, вот у вас есть, я даю вам всем домашнее задание на эти ближайшие 2-3 недели.
1: Чтобы, если вам придется писать сочинение, в сентябре было, что
0: чтобы,
1: там написать, да?
0: Хоть что-нибудь, поэтому, пожалуйста, лето пролетает так незаметно, так быстро, уже в середине августа практически, нужно хоть что-то прикольное сделать, чтобы было о чем вспоминать в зимние холодные вечера. По тебе я буду, конечно же, очень скучать, но из-за того, что ЧБР у нас каждый день будет в повторе, кроме вторника, во вторник будет лайв, будет ощущение, что мы вместе.
1: Да, симуляция такая.
0: Да, вот, все. Я буду делать много фотографий, много видео. С вас лайки, комменты, подписки, естественно. Подписки. Я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос.
1: Как ты меланхолично прощаешься.
0: А что? Это светлая грусть.
1: Попрощайся посексуальнее как-нибудь.
0: Я целую вас в правую щеку.
1: Вот.
0: Я целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, я целую в нос. Услышимся, как любит говорить Усишкин. Ненавидит это слово. Через 3 недели. 31 августа, друзья, вернусь в эфир. Пожалуйста, я буду скучать. Спасибо, что слушаете. Если не нравлюсь, у вас вкуса нет просто. Say my name!

Ну, такой небольшой фальстарт по времени, малюсенький. Хотя в этот момент уже, наверное, пора забыть о том, что мы наблюдаем за часами и полностью погрузиться в ту самую атмосферу долгожданную. Отличных выходных тебе!

Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Ой, какая нежная песня, какая медленная, какая красивая. One Republic на новом радио. В целом все композиции у нас хороши, но в выходные мы, как правило, залетаем под композиции, которые куда бодрее, энергичнее и не всегда, точнее всегда, в непривычных аранжировках. М. Хаслер на базе, его регулярный микс через 10 минут.

0: Party by DJ M. Hustler на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Новое радио. Припати. By DJ

0: радио.
1: Падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: завтра обо мне не вспомнишь. Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.

до 8 вечера на новом радио.

0: Привет, ребята, мы в отпуске.
1: Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
0: Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
1: Так это для усмешнения.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Как тебе же?

0: Кстати, отпуск – это не преступление.
1: Пока.
0: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Media.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворяю.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе,